0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Завтра, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Пляж «Каспийский берег» на Шершнях закроют по требованию мэрии. Территория является муниципальной собственностью, которую можно использовать для организации пляжного отдыха. Разрешение было выдано предпринимателю сроком на 3 года и закончилось летом 2025-го. Сейчас он занимает эту территорию незаконно, пояснили в администрации. На озере Тургаяк открыли новый спасательный пост. Он появился на территории яхт-клуба «Чайка». Благодаря совместной работе правительства области, администрации МИАСа и ЗАО ПО «Трек». Обеспечивать безопасность отдыхающих сотрудники МИАСского поисково-спасательного отряда будут в периоды наплыва туристов и в жаркие дни до завершения купального сезона. Открытие нового поста – часть работы по усилению мер безопасности на воде. В Челябинск вновь прибыл музей на колесах «Поезд Победы». Состав из 10 вагонов посвящен истории Великой Отечественной войны. В каждом из них свой этап – от довоенной жизни до победного мая 1945-го. Первая в мире иммерсивная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне, уже успела собрать аншлаги в Магнитогорске. И теперь встречает южноуральцев в областном центре на первом пути станции «Челябинск-Главный». О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Кавервіль. Кавервіль. На Радіо 100.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области обсудили готовность служб на период возможного паводка. Более 3500 человек и свыше 1000 единиц техники подготовлены к периоду затяжных дождей. Такие данные прозвучали на заседании рабочей группы, где обсуждалась готовность коммунальной и дорожной инфраструктуры к возможному паводку. Несмотря на прошедшие интенсивные осадки, ситуация в регионе остается стабильной. Все профильные службы продолжают работу в режиме постоянного мониторинга. На трассе М5 под Челябинском в преддверии Дня России развернули 100-метровый флаг. В необычной акции по пути с Россией поучаствовали свыше 100 человек. Дорожники, сотрудники госавтоинспекции, активисты движения первых, кадеты, дальнобойщики и курсанты «Чувакуш». Вместе они растянули полотно на островке безопасности и спели гимн. Челябинцы за 2 часа разобрали билеты на творческую встречу с Николаем Цискоридзе. Слоты были выложены на сайте Челябинской филармонии. А сама встреча запланирована на 21 июня в зале органной музыки «Родина». Напомню, Цискоридзе приедет с выпускниками Академии Вагановой. В Театре оперы и балета они покажут одноактный балет «Баллады», миниатюру «Детская паде-де», балет «Классическая симфония» и сюиту из балета «Дон Кихот». О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 18 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Хью Джекман сыграет главную роль в «Острове сокровищ» Ридли Скотта, и Роберт Смит рассказал, что у The Cure готовы сразу два новых альбома. Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Остров сокровищ» Ридли Скотта, об этом сообщил Deadline. Постановщик «Гладиатора» и «Чужого» создаст собственную экранизацию приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Сценарий напишет Джек Торт, автор драмы «Переходный возраст». Он также будет исполнительным продюсером. Джекман исполнит роль харизматичного и коварного пирата Джона Сильвера. По информации СМИ, новый проект Скотта выйдет на рынок на следующей неделе. Им, как отмечается, заинтересовались крупнейшие киностудии. Но студия «20 век», которая обычно сотрудничает с режиссером, от участия в фильме отказалась, поскольку развивает свой пиратский проект – франшизу «Пираты Карибского моря». В ближайшие месяцы на экраны выйдет другая работа Скотта – фильм «Созвездие пса». В нем снялись Джейкоб Руди, Маргарет Коули и Джош Бролин.
0: Exclusive News.
1: Лидер The Cure Роберт Смит рассказал, что музыканты уже завершили работу над двумя новыми альбомами, а также продолжают запись третьей пластинки. Фронтмен отметил, что после выхода альбома «Songs of a Lost World» группа записала материала сразу на три полноформатных релиза. По словам Смита, следующий альбом уже полностью готов и вскоре будет передан лейблу Universal. Музыкант отметил, что новая работа станет своеобразным продолжением «Songs of a Lost World», но будет еще более мрачной по настроению. При этом третий альбом обещает стать полной противоположностью. Фронтмен написал его как неожиданно бодрую и мелодичную пластинку с ярко выраженным поп-звучанием. Смит пошутил, что после его недавнего выступления с Оливией Родриго некоторые могут подумать, будто именно она вдохновила его на это.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Завтра, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Картина «Утро в сосновом лесу» была написана двумя русскими художниками Иваном Шишкиным и Константином Савицким в 1889 году. Ее замысел был подсказан Шишкину Савицким, который позже выступил в роли соавтора и изобразил фигуры медвежат. Эти медведи с некоторыми различиями в позах и количестве, сначала их было двое, фигурируют в подготовительных рисунках и эскизах. Животные получились у Савицкого столь удачно, что он даже расписался на картине вместе с Шишкиным. Однако коллекционер Павел Третьяков стер его подпись, так что автором картины часто указывается один Шишкин. Мотив хвойного леса, к которому обращается художник, типичен для его творчества. Вечно зеленые сосны и ели подчеркивают ощущение величия и вечности мира природы. Часто встречается в картинах художника и композиционный прием, когда верхушки деревьев срезаются краем холста, и огромные мощные деревья будто бы не вмещаются даже в достаточно большое полотно. Возникает своеобразный пейзажный интерьер. У зрителя появляется впечатление, что он оказался внутри непроходимой чащи, где уютно чувствуют себя медведи, расположившиеся на сломанной сосне. В описи галереи изначально, при жизни художников, картина значилась под названием «Медвежье семейство в лесу» и без указания фамилии Савицкого.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Взрывы прогремели на юге Ирана. Звуки слышны в городах Бандарабас, Минап, Мохор и Сирик, пишет РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ. США начали наносить удары по Ирану по приказу президента Дональда Трампа минувшей ночью, сообщили в американском центральном командовании. Также сообщается, что Иран закрывает проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов из-за атак Соединенных Штатов. Президент Владимир Путин подписал закон об аресте имущества уехавших за рубеж россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. К ним относятся, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций и пропаганда нацистской символики. Закон вступает в силу с сентября. Российские игроки вновь получили доступ к платформе Roblox. Как сообщили Минцифры, компания, владелец сервиса, выполнила требования закона по обеспечению безопасности пользователей. Как уточняется, корпорация обязалась бороться с распространением на платформе противоправного контента. Горбатого кита, запутавшегося в сетях, обнаружили острове Кильдин в Мурманской области. Готовится операция по его спасению, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в канале на платформе «Макс». Специалисты провели мониторинг и оценили состояние кита, данные переданы в Росприроднадзор. Глава региона напомнил, что для таких критических ситуаций был создан Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Он объединяет лучших экспертов. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: Say something. Say something. Say something.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: of you.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна представила короткометражный фильм к выходу нового альбома Confessions 2, и Спилберг неожиданно пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах. Мадонна представила короткометражный фильм к выходу ее нового альбома Confessions 2. В 14-минутной ленте снялись сразу несколько мировых звезд, включая Сабрину Карпентер, Бенедикта Камбербэтча, Кейт Мосс и Джулию Гарнер. Саундтреком к фильму стали 6 композиций с нового альбома I Feel So Free, Good for the Soul, One Step Away, Bring Your Love, Danceteria и Read My Lips. По сюжету Мадонна скрывается от команды женщин-роботов, пробирается через лес, отправляется на рейв и устраивает импровизационную танцевальную вечеринку вместе со звездными гостями. Альбом Confessions 2 выйдет 3 июля и станет духовным продолжением культовой пластинки Confessions on a Dance Floor, которая была выпущена в 2005 году. Это также будет первый студийный альбом Мадонны со времен Madame X 2019 года. Над новой работой певица вновь сотрудничала с продюсером Стюартом Прайсом, который участвовал в создании оригинального Confessions on a Dance Floor.
1: Exclusive News.
2: Режиссер Стивен Спилберг неожиданно появился на тематическом паб-квизе в Лондоне, посвященном его творчеству.

0: обществу. Мероприятие прошло в пабе The Devonshire в районе Сохо. Викторину проводил кинокритик BBC Radio 1 Эли Пламп. Во время игры Спилберг вместе с актером Калманом Доминго, который снялся в его новом фильме «День разоблачения», неожиданно вошел в зал под аплодисменты посетителей. Режиссер зачитал вопрос со своего телефона: «Какой научно-фантастический фильм стал первым в моей карьере?» По словам организаторов, гости не ожидали увидеть самого Спилберга на мероприятии. Позже Эли Пламп поделился фотографией с вечера в социальных сетях и признался, что до последнего не мог поверить в происходящее. Появление Спилберга на квизе стало частью промо-кампании его нового фильма «День разоблачения». Картина станет первой полнометражной работой режиссера за 4 года после полуавтобиографической ленты «Фабельманы». Новый фильм знаменует возвращение Спилберга к жанру научной фантастики и теме внеземной жизни, знакомой зрителям по таким его работам, как «Близкие контакты третьей степени» и «Инопланетянин».
1: Эксклюзив ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня я хочу вам рассказать, какие приемы по-настоящему делают дизайнерский интерьер. Первый прием, он обязательно сработает во всех случаях. Делаем интерьер полностью в одном тоне. Стены, потолки, мебель, двери – все в один цвет. В каждой комнате ставим один яркий акцентный предмет. Даже если вы выберете красный цвет, большая картина в прихожей или красное кресло в гостиной – будет интересно. Но если вы все-таки не удержитесь и красному креслу в дополнение купите красную вазочку, подушечку на диван или шторы, эффект не получится. Акцент должен быть один. Один предмет – одно пятно. Это правило обязательное. Второй прием – для того, чтобы создать гармоничное пространство, в котором сочетается множество разных текстур и узоров, необходимо быть профессионалом или очень утонченным человеком со вкусом от природы. Поэтому нет навыков создания дизайна интерьера и специального образования, постарайтесь удержаться от принтованных обоев. Я по себе знаю, как сложно порой отказаться от позиции, которую вы видите в магазине, у которой очень красивый узор. Потрясающие цветы, напоминающие европейский кантри, и по цвету все, как я люблю, но он требует комплексного подхода. Без каскадеров трюк не выполнять. Для того, чтобы создать интерьер и добиться дизайнерского эффекта, лучше взять спокойные материалы одного цвета, без узоров и без активных текстур. Спокойные и чистые интерьеры еще никого не подводили. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В мае два театральных состава отправились в большое путешествие по маршрутам Владивосток-Москва и Севастополь-Москва, запустив всероссийский проект «Театральный поезд» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Путешествие объединяет регионы и демонстрирует богатство театрального искусства страны. 16 июня театральный поезд прибудет в Челябинск. Он привезет коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска, Тюмени. Челябинский ЖД вокзал станет главной площадкой фестиваля. Здесь и спектакли, и выставка, посвященная истории Союза театральных деятелей, и удивительные мастер-классы по песочной живописи. Кроме того, южноуральцев ждут спектакли разных жанров, которые покажут на крупнейших сценах города.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Председатель комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы Алексей Текслер выступил на заседании межведомственной рабочей группы под руководством замглавы администрации президента Максима Орешкина. Участники обсудили внедрение платформенных решений в отраслях и совершенствование законодательства. Зачастую регионы недополучают налоговые поступления от деятельности цифровых платформ, хотя обеспечивают поддержание и развитие необходимой инфраструктуры, поэтому надо уточнять подходы, отметил Алексей Текслер. Он также сообщил, что комиссия Госсовета вместе с Минфином России уже ведет работу по выработке предложений об изменении налогового законодательства. Радио 100 начнет вещать в труднодоступных территориях Варнинского и Брединского округов. Соответствующее соглашение подписали акционерное общество «Областное телевидение» и филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ». Теперь Радио 100 зазвучит в ранее труднодоступных для сигнала территориях. Первым станет поселок Бреды, а уже в следующем году поселки Княжеский, Коряжный, Андреевский и село Варна. Студенты Южноуральского госуниверситета Арсений и Александра Гульм представят регион в финале всероссийского конкурса «Студенческие семьи России». Молодая семья уже вошла в число 30 финалистов и теперь поборется за победу, а также за приз зрительских симпатий в онлайн-голосовании. Губернатор Алексей Текслер в своем канале «Макс» пожелал студентам удачи и призвал южноуральцев не оставаться в стороне и поддержать земляков. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Хью Джекман сыграет главную роль в «Острове сокровищ» Ридли Скотта, и Роберт Смит рассказал, что у The Cure готовы сразу два новых альбома. Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Остров сокровищ» Ридли Скотта, об этом сообщил Deadline. Постановщик «Гладиатора» и «Чужого» создаст собственную экранизацию приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Сценарий напишет Джек Торт, автор драмы «Переходный возраст». Он также будет исполнительным продюсером. Джекман исполнит роль харизматичного и коварного пирата Джона Сильвера. По информации СМИ, новый проект Скотта выйдет на рынок на следующей неделе. Им, как отмечается, заинтересовались крупнейшие киностудии. Но студия «20 век», которая обычно сотрудничает с режиссером, от участия в фильме отказалась, поскольку развивает свой пиратский проект – франшизу «Пираты Карибского моря». В ближайшие месяцы на экраны выйдет другая работа Скотта – фильм «Созвездие пса». В нем снялись Джейкоб Руди, Маргарет Коули и Джош Бролин.
0: Exclusive News.
1: Лидер The Cure Роберт Смит рассказал, что музыканты уже завершили работу над двумя новыми альбомами, а также продолжают запись третьей пластинки. Фронтмен отметил, что после выхода альбома «Songs of a Lost World» группа записала материала сразу на три полноформатных релиза. По словам Смита, следующий альбом уже полностью готов и вскоре будет передан лейблу Universal. Музыкант отметил, что новая работа станет своеобразным продолжением

0: Songs of a Lost World, но будет еще более мрачной по настроению. При этом третий альбом обещает стать полной противоположностью. Фронтмен написал его как неожиданно бодрую и мелодичную пластинку с ярко выраженным поп-звучанием. Смит пошутил, что после его недавнего выступления с Оливией Родриго некоторые могут подумать, будто именно она вдохновила его на это.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Страна городов, русский Стоунхендж, место силы, Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник Аркаим активно принимает гостей с мая по сентябрь. С 12 по 14 июня пройдет областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов. И в этом году он пройдет под девизом «Связь времен, связь народов». В гостях в студии «Радио 100» директор музея Аркаим Юрий Макуров. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Аркаим – это не просто площадка, это уникальный археологический памятник. Как вы считаете, каково значение проведения этнофестиваля именно на этом месте, на месте городов?
2: Музей-заповедник Аркаим, он предлагает нашим посетителям не только знания по эпохе бронзы, к которым, собственно, страна городов и относится, но и по всем другим культурным пластам Южного Урала. Вот знаете, когда Геннадий Борисович Данович еще создавал заповедник, его концепцией было показывать не только страну городов, но и, допустим, ранний Железный век, эпоху Средневековья и новое время тоже Южного Урала, которое связано, безусловно, там, с казачеством в первую очередь. И поэтому, имея на Аркаиме такую богатую площадку с музеем, с реконструкциями археологическими, с подлинными объектами, это вот у нас мельница уникальная, последняя на Южном Урале, и дом и усадьба оренбургского казака, вот именно на базе вот этих подлинных объектов наши мероприятия проходят. Мне кажется, именно это в первую очередь отличает фестивали на Аркаиме, то, что они проходят на вот таких аутентичных подлинных площадках.
1: Ежегодно праздник объединяет более 5000 зрителей, и это уже 19-й по счету фестиваль. Чем в этом году планируете удивлять?
2: У нас будет очень насыщенная программа, она пройдет с 12 по 14 число. Основная программа у нас будет 13 июня, и 12 и 13 у нас будут и мастер-классы, и концерты, и театр. Будут очень интересные гости. У нас вот, допустим, таким хедлайнером нашего мероприятия можно назвать мужской архиерейский хор «Аксиос», который известен сейчас уже на всю Россию. Будет концерт ансамбля казачьей песни «Станичники», это наши большие друзья из Магнитогорска, будет театр «Скоробей», ну и, конечно, будет аутентичная конкурсная программа, в которой, значит, наши гости, наши участники фестиваля, те, кто активно занимается этнографией и фольклором, представят свои номера. То есть все это можно будет посмотреть, послушать, ну а для аудитории такой больше семейной есть еще целая серия мастер-классов и гастрономической направленности, и направленности, связанные с костюмами. В общем, программа очень насыщена, и мне кажется, что она подойдет абсолютно всей аудитории, всем будет интересно, я уверен.
1: Вы сказали про хедлайнера, да, и вот мы находимся на музыкальной радиостанции, и, конечно, хочется опять погрузиться в музыку, как сердце любого фестиваля. Как вы вообще находите вот эти новые имена, и что объединяет этих исполнителей, или что должно объединять исполнителей?
2: Фестиваль у нас все-таки фольклорно-этнографический, поэтому главный критерий – это, конечно, такая, скажем, этничность исполнителей. Мы берем в программу те коллективы, которые в первую очередь, конечно, ориентированы на народные песни, на то, что традиционно исполняется и русским населением, и башкирским, и татарским населением. У нас же вот Урал такая многоэтничная территория, да? И, конечно, мы каждый год стараемся отбирать самые лучшие коллективы, которые именно, скажем так, в этнической направленности наиболее хорошо продвигаются. Но тут еще есть такой нюанс, что некоторых исполнителей нам приходится ждать, да, вот, потому что у всех хороших исполнителей довольно такая плотная, насыщенная программа. Ну и вот, например, тот же «Аксиос» на третий год нам только удалось их к себе позвать, потому что коллектив очень известный уже, и у них, конечно, расписано все очень надолго.
1: То есть можно поздравить зрителей, посетителей с этим вот победным ожиданием.
2: Да, мы сами очень ждем, сами хотим послушать.
1: Помимо музыки, какие активности помогают гостям лучше понять и погрузиться вот в эту этническую культуру, почувствовать эту связь времен, связь народов?
2: Несколько моментов. Первый момент – это сама территория музея-заповедника нам помогает погрузиться в прошлое, потому что, еще раз повторюсь, что это те объекты, которые у нас есть, это мельница и дом усадьбы оренбургского казака. Это такое, как бы, естественная такая авансцена всех наших событий. Потом, конечно, помимо музыкальной программы, у нас очень много разных мастер-классов будет. Это будет создание маски из глины, это плетение поясов, это мастер-классы мастер-классы по вязанию иглой. Одной иглой будет такой uh-huh. мастер-класс довольно интересный. Потом, конечно, уральская гастрономия. Сейчас очень активно продвигается уральская кухня. И вот у нас будет, например, чайная дегустация на фестивале, будет гастропогружение с таким интересным названием «Хрен редьки не слаще». Это про традиционные напитки, которые, значит, на Южном Урале, значит, в 19-м, начале 20 века пили наши пращуры, да, сделанные из таких растений, которые вроде как пищу-то не очень употребляют, но, тем не менее, такая вот интересная вещь. Будут у нас еще спектакли, киносеансы. Мне кажется, у нас вот опубликована уже программа, на самом деле, несколько дней, как и я думаю, что нашим гостям нужно просто открыть программу и посмотреть, какие события им будут наиболее интересны, потому что некоторые активности будут идти параллельно, допустим, концертная программа и мастер-классы. Все время работы фестиваля будет ярмарка мастеров работать, и 12 и 13 числа можно будет посмотреть, что вообще наши уральские мастера делают, ну и, конечно, привезти с собой какие-то памятные интересные сувениры. Поэтому самое главное нашим посетителям изучить программу и составить для себя какое-то расписание по площадкам.
1: Совершенно верно. Подготовиться основательно, чтобы ничего не пропустить. В следующем году будет юбилейный год, и хочется немножко заглянуть в будущее, узнать планы.
2: Юбилейный год, он будет и у фестиваля, это будет 20-й фестиваль, но не менее важно, что юбилейный год будет и у Аркаима, как у археологического открытия. 40-летие открытия поселения Аркаим, ну и, собственно, с этого открытия началась вся история нашего музея-заповедника. Конечно, мы будем готовить на следующий сезон какую-то такую особую программу. Возможно, это будет уклон в театральную сферу. Это то, что очень сильно пользуется спросом у наших посетителей. А на следующий год, я думаю, обязательно мы чем-нибудь хорошим удивим наших гостей.
1: Юрий Сергеевич, давайте пригласим слушателей Радио 100 на фестиваль.
2: Уважаемые слушатели, я с большим удовольствием приглашаю вас на Аркаим. 12 июня приезжайте к нам в гости. Погрузитесь в атмосферу подлинной этничности, аутентичности и обязательно посетите все наши площадки. Я уверяю, вас будет очень интересно и для взрослых, и для детей. Приезжайте.
1: Каждый год фестиваль – это настоящее событие, яркий, зрелищный. Он надолго запоминается и участникам, и зрителям. Благодарю вас за интервью и напомню, что в гостях в студии «Радио 100» был директор музея «Аркаим» Юрий Макуров. Интервью подготовлено при содействии Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антона Образцов. Здравствуйте. Трагедия произошла в Екатеринбурге. Накануне вечером в центре города пассажирский автобус после столкновения с легковушкой вылетел на тротуар и насмерть сбил 4 человек. Среди погибших ребенок. Число пострадавших в ДТП, по последним данным, выросло до 5. 2 отпустили домой. После оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась. Следственный комитет России возбудил 2 уголовных дела. Причины ДТП устанавливаются. Пожар в здании «Панорамы» обороны Севастополя ликвидирован. Об этом сообщило Главное управление МЧС по городу. Информация о возгорании музейного здания вследствие вражеской атаки поступила в ночь на 10 июня. Пожару был присвоен 4-й ранг. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, получивших серьезные повреждения. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На месте работали 83 человека и 22 единицы техники. Минздрав России добавил более 15 новых компетенций в перечень специальностей работников с медицинским и фармацевтическим образованием. Среди новых направлений – аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология и другие. Документ вступит в силу с 1 сентября. Россия нарастила импорт рыбы из других стран после ограничений на продукцию из Армении. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию, сказал Данкверт в интервью ТАСС. По словам главы ведомства, чем больше поставщиков, тем легче работать, так как при поставках из одной страны есть риск появления дефицита продукции. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 16 июня на вокзал Челябинска прибывает театральный поезд с творческими коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы превратить перроны в живую сцену. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Главной площадкой станет сам ЖД-вокзал. Здесь будут представлены спектакли и выставка, посвященная Союзу театральных деятелей России, и мастер-классы по песочной живописи от детского театра «Песка и теней» «Скоробей». Новый художественный театр покажет поэтический спектакль о Сергее Есенине. Через стихи о родине и любви артист проведет зрителя по судьбе поэта, раскрывая глубину и силу его дара. А вечером театр кукол имени Вольховского устроит уличное волшебство «Куклы в городе Че» на сцене летнего театра в парке Гагарина. Дымовые эффекты, барабаны, ходули и огромные куклы превратят городское пространство в завораживающее представление. Приходите для того, чтобы удивляться, смеяться и верить в чудо.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна представила короткометражный фильм к выходу нового альбома Confessions 2, и Спилберг неожиданно пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах. Мадонна представила короткометражный фильм к выходу ее нового альбома Confessions 2. В 14-минутной ленте снялись сразу несколько мировых звезд, включая Сабрину Карпентер, Бенедикта Камбербэтча, Кейт Мосс и Джулию Гарнер. Саундтреком к фильму стали 6 композиций с нового альбома I Feel So Free, Good for the Soul, One Step Away, Bring Your Love, Danceteria и Read My Lips. По сюжету Мадонна скрывается от команды женщин-роботов, пробирается через лес, отправляется на рейв и устраивает импровизационную танцевальную вечеринку вместе со звездными гостями. Альбом Confessions 2 выйдет 3 июля и станет духовным продолжением культовой пластинки Confessions on a Dance Floor, которая была выпущена в 2005 году. Это также будет первый студийный альбом Мадонны со времен Madame X 2019 года. Над новой работой певица вновь сотрудничала с продюсером Стюартом Прайсом, который участвовал в создании оригинального Confessions on a Dance Floor.
0: Exclusive News.
1: Режиссер Стивен Спилберг неожиданно появился на тематическом паб-квизе в Лондоне, посвященном его творчеству. Мероприятие прошло в пабе The Devonshire в районе Сохо. Викторину проводил кинокритик BBC Radio 1 Эли Пламп. Во время игры Спилберг вместе с актером Коломаном Доминго, который снялся в его новом фильме «День разоблачения», неожиданно вошел в зал под аплодисменты посетителей. Режиссер зачитал вопрос со своего телефона: «Какой научно-фантастический фильм стал первым в моей карьере?» По словам организаторов, гости не ожидали увидеть самого Спилберга на мероприятии. Позже Эли Пламп поделился фотографией с вечера в социальных сетях и признался, что до последнего не мог поверить в происходящее. Появление Спилберга на квизе стало частью промо-кампании его нового фильма «День разоблачения». Картина станет первой полнометражной работой режиссера за 4 года после полуавтобиографической ленты «Фабельманы». Новый фильм знаменует возвращение Спилберга к жанру научной фантастики и теме внеземной жизни, знакомой зрителям по таким его работам, как «Близкие контакты третьей степени» и «Инопланетянин».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Завтра, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер выступит с обращением к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Соответствующий вопрос внесен в повестку заседания областного парламента, назначенное на 18 июня. Глава региона подведет итоги работы правительства за 2025 год и расскажет о планах на ближайшие годы. Содокладчиком Алексея Текслера станет председатель ЗАГС Собрания, глава комитета по бюджету и налогам Олег Гербер. Росимущество продаст 27 нежилых помещений в Челябинской области. Ведомство объявляет о проведении аукционов. 13 нежилых помещений расположены в Челябинске, столько же в Миассе и одно в Магнитогорске. В перечне указаны магазины, офис, кафе, производственные площади, склад. С подробной информацией можно будет ознакомиться на официальном сайте Росимущества в разделе Marketplace. Челябинцы предпочитают короткие автопутешествия до 400 километров. К такому выводу пришли аналитики сервиса бронирования отелей «Отелло» и геосервиса «2GIS». Наш город оказался в одной группе вместе с Екатеринбургом и Новосибирском. Для сравнения, жители Омска уезжают от дома в среднем на 808 километров. А вот топ направлений для путешествия на машине у южноуральцев – Екатеринбург, Курган, Курганская область и Тюмень. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается дождь, гроза, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: 5-0.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Театральный поезд уже на следующей неделе прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы подарить детям и взрослым лучшие постановки. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В Театре кукол имени Вольховского покажут теплую историю дружбы «Умка». Моноспектакль про оборону Мюнхгаузена с видео, анимацией и театром теней, а также трогательный «Туман» о маленьком ежике. В Театре драмы имени Наума Орлова покажут музыкальную сказку «Бременские музыканты». Итальянские приключения под зажигательные диско-аранжировки легендарных хитов. Все эти истории о дружбе, приключениях и чудесах оживут 16 и 17 июня. Приходите всей семьей, чтобы вместе посмеяться, помечтать и вновь поверить в волшебство. Театральный поезд уже стучит колесами. Не пропустите свой вагон.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт, готовившийся против сотрудника Минобороны. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы. Иностранец 1990 года рождения был заброшен в Россию в феврале. И по заданию украинских спецслужб собирался ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия. После задержания мужчина признался в преступлении и заявил, что был завербован в одной из стран ЕС, куда уехал, скрываясь от уголовного преследования. За выполнение задания исполнителю обещали помочь получить статус беженца в Евросоюзе. Война в Иране может привести к массовому голоду уязвимых групп. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы Карл Скау. По его словам, блокировка Ормузского пролива повлекла за собой рост цен на топливо, из-за чего гуманитарные операции по всему миру подорожали. Это спровоцировало глобальный рост цен на еду и сорвало поставки удобрений из Персидского залива. В 2025 году от голода страдали 266 миллионов человек. В этом году еще 363 миллиона могут столкнуться с острым голодом. Тяжелее всего ситуация складывается в Афганистане, Сомали и на Шри-Ланке. Аэрофлот с 15 июня меняет правила покупки авиабилетов по плоскому тарифу. Такие билеты будут доступны только для граждан России, следует из пресс-релиза перевозчика. Сейчас тарифом могут воспользоваться и иностранные граждане, путешествующие по России. Авиабилеты можно купить на рейсы между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, а также на рейсах Москва-Калининград. Цены на такие перелеты ниже себестоимости и не зависят от даты вылета. Международная шахматная федерация объявила о временной приостановке членства Федерации шахмат России. Причиной названо неисполнение решения спортивного арбитражного суда. В течение 90 дней федерация должна была прекратить любую шахматную деятельность на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В ФИДЕ при этом отметили, что Совет подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов. Поэтому продолжит действовать положение, обеспечивающее возможность участия в международных шахматных соревнованиях для имеющихся на это право игроков. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями, ожидается дождь, гроза. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Afterglow. Эд Ширан, Afterglow на Радио 100. 13:21 в Челябинске. Ну что, друзья, я Оля Диева, рада вас всех приветствовать на волне 100% комфорта. Замечательно, что вы настраиваетесь на нее каждый день, чтобы этот самый музыкальный комфорт получать. Желаю вам прекрасного четверга, легкого, продуктивного, счастливого и радостного, ну и, конечно же, музыкального. У нас много самых лучших композиций будет звучать специально для вас, причем бесконечно долго можете слушать Радио 100. И прямо сейчас в рубрике «Мировой бестселлер» Бобби Уинтон «Blue Velvet».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

Майкл Фрэнкс, Dragonfly Summer на Радио 100. Это была рубрика Summertime, Челябинске 13:38. Ну что ж, друзья, сегодня предпраздничный день, сокращенный, между прочим, поэтому смело можете уходить домой пораньше. Ну и впереди выходные. Наверняка многие хотят их провести интересно и разнообразно. Если еще в голову ничего не пришло, мы вам поможем, расскажем, где будут проходить самые лучшие мероприятия в Челябинске. Этим занимается Софья Дегтярева. Она готовит для вас афиши выходного дня, берет комментарии у организаторов и на этот раз также собрала для вас все самое лучшее в очередном выпуске афиши, которую услышите в 13:42. Но прежде музыка. Прямо сейчас Энни Леннокс у нас. No More I Love Yours.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: День России и Мистер Икс. Как провести праздничные выходные в городе? В пятницу вся страна отмечает масштабный праздник – День России. Челябинские парки и общественные пространства будут ждать гостей. Так, в полдень программа начнется в парке «Металлург» имени Тищенко. На сцене выступят артисты Челябинской филармонии, студия танца «Первоцвет», хор русской песни «Уральские россыпи» и другие творческие коллективы без возрастных ограничений. В 3 часа дня на Кировке стартует фестиваль «Игр народов России». Откроет его парад культур. На главной сцене выступят творческие коллективы и фольклорные ансамбли. Музыку народов России исполнит оркестр «Малахит». Также на Кировке развернутся игровые зоны от башкирского Сабантуя и татарской Тюбетейки до южноуральской игры «Шла коза по мостику». Будет работать шатер с мастер-классами по прикладному искусству и ярмарочная зона без возрастных ограничений. А в 6 вечера субботы театр оперы и балета приглашает на оперетту «Мистер Икс». Подробности у пресс-секретаря театра Анастасии Черкас.
2: «Мистер Икс» — это история о любви и обмане, чести и предательстве. Во всем мире это произведение Имры Кальмана известно как «Принцесса цирка». Но в нашем спектакле режиссер подчеркивает главную роль мужского персонажа. Под его именем оперетта и вошла в наш репертуар. А в спектакле нашего театра вместе с солистами оперы, хором и балетом принимают участие и профессиональные артисты цирка — воздушный гимнаст и силач, которые удивляют зрителей различными трюками.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Дидюля, инструментальная композиция «Легкий бриз» звучит на радио 100. Почти два часа дня в Челябинске. Далее Немо у нас прозвучит в рубрике «Люкстайм». Песня называется «Darkness Day». А сразу после новости в 14:00 узнаете о том, что важного сегодня происходит в нашем регионе.
1: «Люкстайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Маршрут поезда Челябинск-Севастополь сокращен. Новую схему движения железнодорожных составов утвердили по решению оперштаба Крыма. До конца сентября поезд будет следовать из Челябинска до Керчи, откуда пассажиры смогут пересесть в автобусы до конечных пунктов, указанных в билетах. В День России 12 июня Народный фронт совместно с ОТВ проведут 33-й телемарафон «Все для победы». Он начнется в 9 утра. На экранах будут транслировать QR-код, отсканировав который зрители смогут перевести любую посильную сумму в помощь бойцам спецоперации. За все время проведения телемарафонов южноуральцы собрали более 30 миллионов рублей. В Челябинской области выпустили необычную книгу «Сказ о лесной хозяйке». Сказку написала член Союза композиторов России Елена Поплянова, а оркестр «Малахит» озвучил музыку каждой главе. На страницах книги разместили QR-коды для прослушивания. Сказ – это легенда о владычице Ильменского заповедника. Автор взяла тексты из уральского фольклора – колыбельные, частушки, потешки. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Наташа Бедингфилд, Unwritten на радио 100. Челябинске 14:22. Продолжаем наш музыкальный четверг. Ну что, друзья, напоминаю, что сегодня предпраздничный день, последний рабочий на этой неделе. Вдруг вы забыли. Заработались так, что не помните, какое сегодня число. Напоминаю, что сегодня 11 июня, а завтра наша страна отмечает День России. Ну а у нас что не день, то музыкальный праздник, благодаря той музыки, которая звучит на радио 100. Будем ее слушать и дальше. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Энди Уильямс «Speak Softly».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Summertime на радіо 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

Жоао Жильберто, It's Wonderful. Это была рубрика Summer Time на Радио 100. Челябинске 14:38. Ну что, друзья, у нас сегодня звучит в эфире рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. Как всегда, рассказываем вам про самые интересные мероприятия, которые проходят у нас в регионе. Благо, что их очень много всегда. И вот еще одно оригинальное. В этом году Челябинск станет одной из остановок театрального поезда в рамках всероссийского проекта, который посвящен 150-летию Союза театральных деятелей России. Поезд отправился по маршруту Владивосток-Москва, и в каждом городе, где поезд остановится, запланирован двухдневный театральный фестиваль, который включает в себя спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы, творческие встречи и многое другое. Театральный поезд приедет в Челябинск 16 июня, уже очень скоро, а все подробности сможете услышать в рубрике «Ближе к концу этого часа». Но прежде музыка. После небольшой рекламы услышим Сию, а прямо сейчас группа Армада с композицией My Friend.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Уже слышите стук колес. Театральный поезд вот-вот прибудет в Челябинск. Театральные коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени заполнят сцены города драмой, музыкой и смехом. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В концертном зале имени Прокофьева прозвучат песни военных лет в исполнении Курганской филармонии. Нежная и суровая история на всю оставшуюся жизнь. В театре драмы на малой сцене развернется исповедь «Я буду жить». 5 раненых мужчин пытаются вернуть себя к жизни через тишину и цирковой фокус. На большой – музыкальная комедия «Донские рассказы» о женской независимости и казачьем юморе. Финальным аккордом станет монодрама Крейцерова «Соната» по Толстому. Исповедь – полное безумие надрыва и правды о любви. А днем 16 июня в Доме общественного собрания пройдет лекция об истории Союза театральных деятелей России с участием делегации из Тюмени. Приходите слушать, смотреть и чувствовать.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Бонд Либертанго на Радио 100. Завершаем очередной музыкальный час. Челябинске почти 15:00. А у нас в эфире Роуз Мур звучит с композицией Heaven and Sky. А сразу после новости узнаете о том, что сегодня происходит в мире.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в Красноярском крае. Причиной трагедии в поселке Канифольный стал спор из-за громкой музыки. Местный житель расстрелял автомобиль с компанией людей из охотничьего ружья. Нападавший задержан, на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело. Немецкая бюрократия не помешала российским тэквондистам взять золото. Несмотря на то, что Германия не выдала визы нашей сборной вовремя, часть атлетов пробилась на турнир в Нюрнберге через Италию. Всего до Германии добрались 8 человек, а Ангелина Ангелова одержала 2 победы подряд – в Риме и в Нюрнберге. В федерации подчеркнули, что это первые крупные старты в 2026 году, где россияне вновь выступают под своим флагом и гимном. Хирурги Югры освоили новую технологию борьбы с опухолями. В округе впервые провели операцию по удалению метастаза методом локального нагрева тканей. Процедура проходит под контролем навигационных систем. Через микропрокол к новообразованию подводят электрод, который выжигает раковые клетки, не повреждая здоровые ткани. Новая методика позволяет врачам ХМАО оперировать даже самых тяжелых пациентов, для которых традиционное вмешательство слишком рискованно. В Стамбуле по делу о наркотиках задержана актриса из «Великолепного века». Сегодняшней ночью прошли рейды в нескольких районах города. Помимо знаменитой актрисы Берен Саад, в ходе масштабной операции в рамках расследования дела об употреблении, хранении и распространении наркотиков среди представителей кино и шоу-бизнеса был задержан 21 человек. У всех арестованных взяли образцы крови и волос для проведения теста на наркотики. Крупные антинаркотические рейды проходят в Турции, в частности в Стамбуле, с октября 2025 года. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: ЗАЗ звучит на радио «Стол» в Челябинске, 15 часов и 12 минут. В эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, как всегда, держу вас в курсе музыкальных новостей. Наверняка многие из вас знают, а может быть, даже и сами смотрели. В прокате сейчас идет байопик о Майкле Джексоне, который называется «Майкл». Очень многим этот фильм по душе пришелся. Ну и вот очередная новость. Выход байопика спровоцировал всплеск интереса к творчеству Майкла Джексона. Сервис Kion Music проанализировал спрос на треки артиста, и оказалось, что число проигрываний выросло аж на 44%, а количество пользователей, которые слушают его хиты, на 28%. Ну а самой востребованной песней стала композиция «Billie Jean». Также очень нравится слушателям «Earth Song», «They Don't Care About Us», «Bad», «Black or White», «Beat It», «Thriller» и другие. Впрочем, это уже классика. Так что неудивительно, друзья, слушать Майкла Джексона можно долго, с удовольствием, и неважно уже, как давно композиция была написана. Все песни Майкла Джексона актуальны до сих пор. Кстати, они звучат и у нас, причем практически каждый час. В мировом бестселлере в этом часе услышим группу Queen «I Want to Break Free», а в Кавервилле сейчас Габриэла Андерс «Satisfaction».
1: Кавервилл на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Театр не знает границ. 16 и 17 июня театральный поезд прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы устроить праздник. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. А уже в ночь на 18 июня состав отправится дальше, в Екатеринбург. И вместе с ним поедут челябинские артисты из театра драмы, театра кукол и «Скоробея». Им предстоит выступить в Екатеринбурге и Перми. Два поезда проедут через 43 города страны по двум маршрутам – Владивосток-Москва и Севастополь-Москва. Кульминацией станет встреча двух составов на Киевском вокзале.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: на волне 100. В Челябинске 15:35. Ну что ж, друзья, помимо музыки в нашем эфире звучат разные рубрики. Надеюсь, что вам они нравятся. На этой неделе вышел новый выпуск рубрики «Дома хорошо». Дизайнер Марина Кутепова, как всегда, дает нам интересные рекомендации, как сделать наши квартиры еще красивее, уютнее и современнее. И на этот раз услышим, какие легкие приемы существуют, с помощью которых можно воплотить в реальность дизайнерский ремонт, даже без дизайнера. Все подробности услышите через несколько минут. Ну а из музыки рубрика «Summertime», в которой Родриго Ляо в композиции «Роза».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Завтра, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня я хочу вам рассказать, какие приемы по-настоящему делают дизайнерский интерьер. Первый прием, он обязательно сработает во всех случаях. Делаем интерьер полностью в одном тоне. Стены, потолки, мебель, двери – все в один цвет. В каждой комнате ставим один яркий акцентный предмет. Даже если вы выберете красный цвет, большая картина в прихожей или красное кресло в гостиной – будет интересно. Но если вы все-таки не удержитесь и красному креслу в дополнение купите красную вазочку, подушечку на диван или шторы, эффект не получится. Акцент должен быть один. Один предмет – одно пятно. Это правило обязательное. Второй прием. Для того, чтобы создать гармоничное пространство, в котором сочетается множество разных текстур и узоров, необходимо быть профессионалом или очень утонченным человеком со вкусом от природы. Поэтому нет навыков создания дизайна интерьера и специального образования, постарайтесь удержаться от принтованных обоев. Я по себе знаю, как сложно порой отказаться от позиции, которую вы видите в магазине, у которой очень красивый узор. Потрясающие цветы, напоминающие европейский кантри, и по цвету все, как я люблю, но он требует комплексного подхода. Без каскадеров трюк не выполнять. Для того, чтобы создать интерьер и добиться дизайнерского эффекта, лучше взять спокойные материалы одного цвета, без узоров и без активных текстур. Спокойные и чистые интерьеры еще никого не подводили. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Крис Ботти, You Are Not Alone на Радио 100. Ты не одинок, называется композиция. И это истина, друзья. Если слушаете Радио 100, вы уж точно в этом не одиноки. Нас здесь много таких любителей и, самое главное, ценителей хорошей музыки. Вернемся к ней в рубрике Lux Time. Сейчас у нас будет трио Фрэнк Синатра, Антонио Карлос Жобим и Александр Бородин. Ну а затем новости в эфир выйдут. Елена Трубникова расскажет вам о происходящем в регионе.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске подполковник лишился звания и проведет 11 лет в колонии строгого режима за использование труда солдат. Заместитель командира части заставлял подчиненных строить ему дом, а также 13 лет получал взятки от коммерсанта за аренду помещений без договора. Общий ущерб и сумма взяток составили более 4,5 миллионов рублей. Осужденный лишен воинского звания, а его криминальный доход изъят в пользу государства. В Челябинске стартует второй кубок полпреда президента для ветеранов СВО и участников боевых действий. С 29 июня по 5 июля на 5 площадках города пройдут соревнования по 14 видам спорта. Специальным гостем турнира станет титулованный атлет и политик Александр Карелин. По словам участников, такие старты дают мощный импульс для восстановления сил и социализации после фронта. Соревнования пройдут при поддержке губернатора и фонда «Защитники Отечества». В регионе утвержден график оглашения результатов ЕГЭ и ОГЭ. Большинство баллов за основные предметы станут известны в последнюю неделю июня. Специалисты напоминают, если результат не устроил, в этом году введена возможность пересдачи одного экзамена. Дополнительные дни назначены на 8 и 9 июля. Апелляцию можно подать в течение 2 рабочих дней после выхода баллов. Однако при перепроверке оценку могут не только поднять, но и снизить. Основной этап приема заявлений в ВУЗы продлится с 20 июня по 25 июля. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Бразил XXI Set Fire to the Rain на Радио 100. Челябинске 16:17. Ну что, друзья, выходные близки, поэтому хочу рассказать вам о том, что вас ждет на Радио 100 в этот уикенд. Как всегда, у нас в эфире будет звучать рубрика «Челябинск пешком». Вторую неделю подряд мы встречаемся с Георгием Кравченко, орнитологом, который проводит экскурсии у нас в Челябинске. И в эти выходные Георгий нам расскажет много интересного про птиц, которые обитают в наших краях. Услышите топ самых красиво поющих, узнаете, где водятся экзотические птицы в нашей области, и еще много интересных подробностей. Все это в субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Из музыки в ближайшее время Билли Джоэл у нас прозвучит в мировом бестселлере «Matter of Trust», а прямо сейчас Ноа «Missing Your Heart».
1: It's really not important.

0: Мерк Энн Кремонт звучит на радио 100. Sad Story называется композиция. Челябинске 16:35. Ну что же, друзья, с недавнего времени на нашей радиостанции появился культурный код. Именно так называется программа, которую готовит для вас еженедельно наш музыкальный редактор Кристина Вовченко. Приглашает в гости интересных собеседников. Сегодня мы поговорим про Аркаим, историко-археологический музей-заповедник. Это место активно принимает гостей с мая по сентябрь, а уже в эти выходные с 12 по 14 июня там пройдет областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов под девизом «Связь времен, связь народов». И сегодня вы услышите интервью с директором музея Аркаим Юрием Сергеевичем Макуровым. Оно прозвучит в нашем эфире в 16:45. Не пропустите. Также напоминаю, что мы выкладываем запись интервью в нашей группе ВКонтакте. На стене можете ее найти и послушать. Из музыки прямо сейчас рубрика «Саммертайм», а в ней Кристиан Сааведра.
1: «Саммертайм» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на радіо 100.
1: Страна городов, русский Стоунхендж, место силы, Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник Аркаим активно принимает гостей с мая по сентябрь. С 12 по 14 июня пройдет областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов. И в этом году он пройдет под девизом «Связь времен, связь народов». В гостях в студии «Радио 100» директор музея Аркаим Юрий Макуров. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Аркаим – это не просто площадка, это уникальный археологический памятник. Как вы считаете, каково значение проведения этнофестиваля именно на этом месте, на месте городов?
2: Музей-заповедник Аркаим, он предлагает нашим посетителям не только знания по эпохе бронзы, к которым, собственно, страна городов и относится, но и по всем другим культурным пластам Южного Урала. Вот знаете, когда Геннадий Борисович Данович еще создавал заповедник, его концепцией было показывать не только страну городов, но и, допустим, ранний Железный век, эпоху Средневековья и новое время тоже Южного Урала, которое связано, безусловно, там, с казачеством в первую очередь. И поэтому, имея на Аркаиме такую богатую площадку с музеем, с реконструкциями археологическими, с подлинными объектами, это вот у нас мельница уникальная, последняя на Южном Урале, и дом и усадьба оренбургского казака, вот именно на базе вот этих подлинных объектов наши мероприятия проходят. Мне кажется, именно это в первую очередь отличает фестивали на Аркаиме, то, что они проходят на вот таких аутентичных подлинных площадках.
1: Ежегодно праздник объединяет более 5000 зрителей, и это уже 19-й по счету фестиваль. Чем в этом году планируете удивлять?
2: У нас будет очень насыщенная программа, она пройдет с 12 по 14 число. Основная программа у нас будет 13 июня, и 12 и 13 у нас будут и мастер-классы, и концерты, и театр. Будут очень интересные гости. У нас вот, допустим, таким хедлайнером нашего мероприятия можно назвать мужской архиерейский хор «Аксиос», который известен сейчас уже на всю Россию. Будет концерт ансамбля казачьей песни «Станичники», это наши большие друзья из Магнитогорска, будет театр «Скоробей», ну и, конечно, будет аутентичная конкурсная программа, в которой, значит, наши гости, наши участники фестиваля, те, кто активно занимаются этнографией и фольклором, представят свои номера. То есть все это можно будет посмотреть, послушать, ну а для аудитории такой больше семейной есть еще целая серия мастер-классов и гастрономической направленности, и направленности, связанные с костюмами. В общем, программа очень насыщена, и мне кажется, что она подойдет абсолютно всей аудитории, всем будет интересно, я уверен.
1: Вы сказали про хедлайнера, да, и вот мы находимся на музыкальной радиостанции, и, конечно, хочется опять погрузиться в музыку, как сердце любого фестиваля. Как вы вообще находите вот эти новые имена, и что объединяет этих исполнителей, или что должно объединять исполнителей?
2: Фестиваль у нас все-таки фольклорно-этнографический, поэтому главный критерий – это, конечно, такая, скажем, этничность исполнителей. Мы берем программу те коллективы, которые в первую очередь, конечно, ориентированы на народные песни, на то, что традиционно исполняется и русским населением, и башкирским, и татарским населением. У нас же вот Урал такая многоэтничная территория, да? И, конечно, мы каждый год стараемся отбирать самые лучшие коллективы, которые именно, скажем так, в этнической направленности наиболее хорошо продвигаются. Но тут еще есть такой нюанс, что некоторых исполнителей нам приходится ждать, да? Вот, потому что у всех хороших исполнителей довольно такая плотная, насыщенная программа. Ну и вот, например, тот же «Аксиос» на третий год нам только удалось их к себе позвать, потому что коллектив очень известный уже, и у них, конечно, расписано все очень надолго.
1: То есть можно поздравить зрителей, посетителей с этим вот победным ожиданием.
2: Да, мы сами очень ждем, сами хотим послушать.
1: Помимо музыки, какие активности помогают гостям лучше понять и погрузиться вот в эту этническую культуру, почувствовать эту связь времен, связь народов?
2: Несколько моментов. Первый момент – это сама территория музея-заповедника нам помогает погрузиться в прошлое, потому что, еще раз повторюсь, что это те объекты, которые у нас есть, это мельница и дом-усадьба оренбургского казака. Это такое, как бы, естественная такая авансцена всех наших событий. Потом, конечно, помимо музыкальной программы, у нас очень много разных мастер-классов будет. Это будет создание маски из глины, это плетение поясов, это мастер-классы мастер-классы по вязанию иглой. Одной иглой будет такой uh-huh. мастер-класс довольно интересный. Потом, конечно, уральская гастрономия. Сейчас очень активно продвигается уральская кухня. И вот у нас будет, например, чайная дегустация на фестивале. Будет гастропогружение с таким интересным названием «Хрен редьки не слаще». Это про традиционные напитки, которые, значит, на Южном Урале, значит, в 19-м, начале 20 века пили наши пращуры, да, сделанные из таких растений, которые вроде как в пищу-то не очень употребляют, но, тем не менее, такая вот интересная вещь. Будут у нас еще спектакли, киносеансы. Мне кажется, у нас вот опубликована уже программа, на самом деле, несколько дней, как, и я думаю, что нашим гостям нужно просто открыть программу и посмотреть, какие события им будут наиболее интересны, потому что некоторые активности будут идти параллельно, допустим, концертная программа и мастер-классы. Все время работы фестиваля будет ярмарка мастеров работать, и 12 и 13 числа можно будет посмотреть, что вообще наши уральские мастера делают, ну и, конечно, привезти с собой какие-то памятные интересные сувениры. Поэтому самое главное нашим посетителям изучить программу и составить для себя какое-то расписание по площадкам.
1: Совершенно верно. Подготовиться основательно, чтобы ничего не пропустить. В следующем году будет юбилейный год, и хочется немножко заглянуть в будущее, узнать планы.
2: Юбилейный год, он будет и у фестиваля, это будет 20-й фестиваль, но не менее важно, что юбилейный год будет и у Аркаима, как у археологического открытия. 40-летие открытия поселения Аркаим, ну и, собственно, с этого открытия началась вся история нашего музея-заповедника. Конечно, мы будем готовить на следующий сезон какую-то такую особую программу. Возможно, это будет уклон в театральную сферу. Это то, что очень сильно пользуется спросом у наших посетителей. А на следующий год, я думаю, обязательно мы чем-нибудь хорошим удивим наших гостей.
1: Юрий Сергеевич, давайте пригласим слушателей Радио 100 на фестиваль.
2: Уважаемые слушатели, я с большим удовольствием приглашаю вас на Аркаим. 12 июня приезжайте к нам в гости. Погрузитесь в атмосферу подлинной этничности, аутентичности и обязательно посетите все наши площадки. Я уверяю, вас будет очень интересно и для взрослых, и для детей. Приезжайте.
1: Каждый год фестиваль – это настоящее событие. Яркий, зрелищный. Он надолго запоминается и участникам, и зрителям. Благодарю вас за интервью и напомню, что в гостях в студии «Радио 100» был директор музея Аркаим Юрий Макуров. Интервью подготовлено при содействии Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Виктория Эймос звучит на радио 100. Почти 5 часов вечера в южноуральской столице. Сейчас рубрика «Люкс Тайм» в нашем эфире, а в ней Джули Лондон, «You and the Night and the Music». Ну что ж, друзья, до ночи еще далеко, а вот музыка всегда звучит для вас. Неважно, в какое время суток вы настраиваетесь на волну 100. Кстати говоря, если включите нашу радиостанцию ночью, то те композиции, которые звучат в темное время суток, создадут для вас подходящую атмосферу.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Россия призывает участников иранского конфликта вернуться к переговорам. Накануне американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. Центральное командование вооруженных сил США в ночь на четверг сообщало, что начали наносить удары по иранской территории. Тегеран ответным огнем поразил американские базы на Ближнем Востоке. Кремль обеспокоен новым витком эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация чревата новыми последствиями для региона и международной экономики в целом. На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек. Ученые прогнозируют магнитные бури 12 и 13 июня. По данным Института космических исследований РАН, выброс плазмы испортит статистику спокойного начала лета и достигнет пика к субботе. Возможны перебои в работе энергосистем и коротковолновой связи. Геомагнитная обстановка будет оставаться нестабильной в течение всех ближайших выходных. В Роспотребнадзоре назвали условия сокращения рабочего дня в жару. Это возможно, если в офисе нет кондиционера, пояснили в пресс-службе ведомства. При наличии кондиционера необходимо поддерживать температуру в помещении на уровне 24-25 градусов, а в случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить на 1 час при достижении в помещении 28 градусов, на 2 часа при повышении до 29 и на 4 часа, если температура достигла 30 градусов, говорится в сообщении, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что работа при температуре воздуха более 32 градусов по показателям микроклимата относится к экстремальным. В России руководители будут проверять свои знания с помощью управленческого диктанта. Этот способ в этом году впервые опробовали на финалистах конкурса «Лидеры России. Команды» флагманского проекта президентской платформы «Россия. Страна возможностей». В рамках испытания нужно было в отведенное количество времени ответить на вопросы, проверяющие знания терминологии, продемонстрировать скорость принятия решений. Практика оказалась настолько успешной, что ее будут использовать не только выпускники конкурса. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кристина Агилера с композицией «Beautiful» звучит на Радио 100. Ну что, друзья, люблю я заглядывать в праздничный календарь. Нравится мне, что каждый день можно отмечать какой-нибудь праздник. И сегодня 11 июня — День женского счастья. И сразу же вспомнилось мне стихотворение замечательное, которое называется «100 часов счастья». Прекрасные в нем строки от начала до конца процитирую, если вы не против. «Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Нужно только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться. Чтобы не было сердца лениво, спесиво. Чтоб за малую малость оно говорило «спасибо». 100 часов счастья, чистейшего, без обмана. 100 часов счастья. Разве этого мало? Ну что ж, друзья, замечайте каждую минуту, каждую секунду и каждое мгновение счастья, которое случается в вашей жизни. Тогда вы будете всегда довольны и счастливы. Ну а мы вернемся к музыке и услышим Дасти Спрингфилд в мировом бестселлере с композицией «Спуки». А в кавервилле сейчас Марсело Мангабейра «Покер Фейс».
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кем Find Your Way на волне 100. Друзья, завтра начинаются выходные. Как замечательно, что целых 3 их будет на этой неделе. Отдохнем. Летом это особенно приятно, мне кажется. Ну, а если вы еще не составили план, как провести время интересно, мы вам в этом поможем. В этом часе у нас прозвучит афиша выходного дня, которую для вас готовит Софья Дегтярева, берет комментарии у организаторов мероприятий. Вам остается только послушать и выбрать, куда сходить. Сегодня будет афиша посвящена тем мероприятиям, которые можно посетить завтра. В эфире она прозвучит в 17:45. Перед этим, конечно, много хорошей музыки. И в рубрике «Summertime» сейчас Анна Карам.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: День России и Мистер Икс. Как провести праздничные выходные в городе? В пятницу вся страна отмечает масштабный праздник «День России». Челябинские парки и общественные пространства будут ждать гостей. Так, в полдень программа начнется в парке «Металлург» имени Тищенко. На сцене выступят артисты Челябинской филармонии, студия танца «Первоцвет», хор русской песни «Уральские россыпи» и другие творческие коллективы без возрастных ограничений. В 3 часа дня на Кировке стартует фестиваль «Игр народов России». Откроет его парад культур. На главной сцене выступят творческие коллективы и фольклорные ансамбли. Музыку народов России исполнит оркестр «Малахит». Также на Кировке развернутся игровые зоны от башкирского Сабантуя и татарской Тюбетейки до южноуральской игры «Шла коза по мостику». Будет работать шатер с мастер-классами по прикладному искусству и ярмарочная зона без возрастных ограничений. А в 6 вечера субботы театр оперы и балета приглашает на оперетту «Мистер Икс». Подробности у пресс-секретаря театра Анастасии Черкас.
2: «Мистер Икс» — это история о любви и обмане, чести и предательстве. Во всем мире это произведение Имры Кальмана известно как «Принцесса цирка». Но в нашем спектакле режиссер подчеркивает главную роль мужского персонажа. Под его именем оперетта и вошла в наш репертуар. А в спектакле нашего театра вместе с солистами оперы, хором и балетом принимают участие и профессиональные артисты цирка, воздушный гимнаст и силач, которые удивляют зрителей различными трюками.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Simply Red, I Have a Love на Radio Stone. Что ж, друзья, у кого есть любовь, вам крупно повезло. Дорожите этим чувством и берегите его. Ну а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. В Челябинске уже почти 6 часов вечера. А у нас в рубрике Lux Time Анна Горбарик будет звучать с песней Beyond My Control.
1: Lux Time на Radio 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли схему ухода от налогов в Челябинской области. Директор компании из топливно-энергетической сферы с 2019 по 2021 год переводил розничную торговлю на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Так он не платил налог с прибыли, занижал доходы или вообще не сдавал отчеты. В итоге организация уклонилась от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Сообщили в пресс-службе регионального МВД. Оперативники провели обыски, изъяли документы и допросили свидетелей. В полиции сообщили, что для покрытия ущерба недвижимость компании на 800 миллионов рублей арестована. Возбуждено уголовное дело. Документы для рассмотрения будут направлены в Ленинский районный суд Челябинска. В МИАСе может измениться дата основания города. Местные власти рассматривают инициативу о переносе празднования Дня города с ноября на 29 сентября. Основанием для такого решения стали исследования доктора исторических наук Михаила Бабкина, подтвержденные Госкомитетом по делам архивов Челябинской области. Ученый доказал, что именно 29 сентября 1773 года было принято официальное решение о строительстве медиплавильного завода на реке МИАС. Вопрос будет вынесен на обсуждение депутатов на ближайшей сессии. Озеро Увельды теряет статус природной жемчужины. Береговая линия в районе поселка Красный Камень зарастает тиной и мусором. Жители сообщают, что из-за чистокола незаконных причалов и понтонов нарушен естественный ток воды, а заводь превратилась в ландшафт помойки. Старые лодки и катамараны ржавеют и тонут, загрязняя водоем. Активисты просят федеральные власти возобновить регулярные природоохранительные рейды и обязать администрацию Карабаша утилизировать незаконные постройки, которые уничтожают экосистему памятника природы. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Адриана Челентана звучит на радио 100 Челябинске, 18:13. Ну что, друзья, напоминаю вам о том, что сегодня весь день у нас в эфире звучит рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. Всегда рассказываем вам о самых интересных и значимых мероприятиях, которые происходят у нас в области. И на этот раз мы уделили внимание театральному поезду, который скоро приедет в Челябинск. Вас ждет много интересных театральных постановок и не только в рамках этого проекта. Все подробности услышите через несколько минут. Из музыки Фрэнк и Нэнси Синатра прозвучат в мировом бестселлере «Something Stupid», а в кавервилле сейчас «Sound Behavior». Это «Моя жизнь». It's my life.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет. Театр не знает границ. 16-17 июня театральный поезд прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы устроить праздник. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. А уже в ночь на 18 июня состав отправится дальше, в Екатеринбург. И вместе с ним поедут челябинские артисты из театра драмы, театра кукол и «Скоробея». Им предстоит выступить в Екатеринбурге и Перми. Два поезда проедут через 43 города страны по двум маршрутам – Владивосток-Москва и Севастополь-Москва. Кульминацией станет встреча двух составов на Киевском вокзале. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100».

0: Поднимайте боб, tell me на радио 100 в Челябинске, 18:34. Друзья, в этом часе помимо музыки у нас будет звучать рубрика «Мировые шедевры», и в ней услышите про картину «Утро в сосновом лесу». Мне кажется, летом это особенно актуально. Сразу возникают у меня ассоциации не только с картиной и животным миром, который на ней изображен, а еще и с отпуском. Так хочется проснуться утром где-нибудь на природе, увидеть, как пробиваются сквозь листья деревьев первые лучи солнца, понять, что ты свободен, никаких дел, никаких забот впереди, только время отдыха в прекрасном месте, лето. Вот этих ощущений я вам желаю, друзья. Ну а сейчас в нашем эфире рубрика «Summertime», в которой тоже звучат песни, которые настраивают нас на летний лад. И сейчас в этой рубрике Нетта Кидди прозвучит.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Завтра, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Картина «Утро в сосновом лесу» была написана двумя русскими художниками Иваном Шишкиным и Константином Савицким в 1889 году. Ее замысел был подсказан Шишкину Савицким, который позже выступил в роли соавтора и изобразил фигуры медвежат. Эти медведи с некоторыми различиями в позах и количестве, сначала их было двое, фигурируют в подготовительных рисунках и эскизах. Животные получились у Савицкого столь удачно, что он даже расписался на картине вместе с Шишкиным. Однако коллекционер Павел Третьяков стер его подпись, так что автором картины часто указывается один Шишкин. Мотив хвойного леса, к которому обращается художник, типичен для его творчества. Вечно зеленые сосны и ели подчеркивают ощущение величия и вечности мира природы. Часто встречается в картинах художника и композиционный прием, когда верхушки деревьев срезаются краем холста, и огромные мощные деревья будто бы не вмещаются даже в достаточно большое полотно. Возникает своеобразный пейзажный интерьер. У зрителя появляется впечатление, что он оказался внутри непроходимой чащи, где уютно чувствуют себя медведи, расположившиеся на сломанной сосне. В описи галереи изначально, при жизни художников, картина значилась под названием «Медвежье семейство в лесу» и без указания фамилии Савицкого.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Наташа Бейдингфилд на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Ульдеева, с вами прощаюсь. Впрочем, ненадолго. Завтра буду ждать вас здесь, на волне 100, где звучат ваши любимые музыкальные композиции. Проведем выходной день вместе. Будем встречать и отмечать День России. С 11 утра буду в эфире. А пока желаю вам хорошего завершения этого четверга. И в рубрике «Люкс Тайм» предлагаю послушать Джорджа Эффект «You are the love».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Скоростных магистралей в Челябинской области в ближайшее время не появится. Об этом заявил глава Уралуправтодора Евгений Куркин. По его словам, на федеральных трассах региона пока нет участков, соответствующих требованиям для повышения лимита до 110 км в час. Сейчас ведомство сосредоточено на анализе транспортных потоков после открытия трассы М-12. Это поможет определить приоритеты для расширения и модернизации дорог М-5 и Иртыш и подъезда к Екатеринбургу. С января по апрель 2026 года южноуральцы оформили ипотеку на 32 миллиарда рублей, почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщает Уральское главное управление Центрального банка. Число кредитов выросло на 68% до 9 тысяч. Доля льготной семейной ипотеки сокращается из-за ужесточения условий с февраля и снижения рыночных ставок. Часть покупателей переложилась на вторичное жилье. За тот же период запуск новых проектов увеличился на 4%, а объем строящейся жилой площади на 1 мая вырос на 14% и превысил 1,5 миллиона квадратных метров. В Челябинске возобновит работу закрывшееся минувшей весной Кота-кафе. Как сообщает Пчела-Ньюс, заведение сменит адрес и наименование. Теперь оно будет называться Кота-феи и расположится на проспекте Победы 315. Выпить кофе и пообщаться с пушистыми сотрудниками кафе челябинцы смогут с 20 июня. Время работы Кота-кафе с 11 утра до 9 часов вечера. Напомню, раньше кафе называлось Кота-фей и работало на улице Евтеева. Но у помещения сменился собственник, поэтому заведение пришлось закрыться. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.
3: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: to the company store.
1: Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на радио.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В мае два театральных состава отправились в большое путешествие по маршрутам Владивосток-Москва и Севастополь-Москва, запустив всероссийский проект «Театральный поезд» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Путешествие объединяет регионы и демонстрирует богатство театрального искусства страны. 16 июня театральный поезд прибудет в Челябинск. Он привезет коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска, Тюмени. Челябинский ЖД вокзал станет главной площадкой фестиваля. Здесь и спектакли, и выставка, посвященная истории Союза театральных деятелей, и удивительные мастер-классы по песочной живописи. Кроме того, южноуральцев ждут спектакли разных жанров, которые покажут на крупнейших сценах города.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100»

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Россия призывает участников иранского конфликта вернуться к переговорам. Накануне американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. Центральное командование вооруженных сил США в ночь на четверг сообщало, что начали наносить удары по иранской территории. Тегеран ответным огнем поразил американские базы на Ближнем Востоке. Кремль обеспокоен новым витком эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация чревата новыми последствиями для региона и международной экономики в целом. На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек. Ученые прогнозируют магнитные бури 12 и 13 июня. По данным Института космических исследований РАН, выброс плазмы испортит статистику спокойного начала лета и достигнет пика к субботе. Возможны перебои в работе энергосистем и коротковолновой связи. Геомагнитная обстановка будет оставаться нестабильной в течение всех ближайших выходных. В Роспотребнадзоре назвали условия сокращения рабочего дня в жару. Это возможно, если в офисе нет кондиционера, пояснили в пресс-службе ведомства. При наличии кондиционера необходимо поддерживать температуру в помещении на уровне 24-25 градусов, а в случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить на 1 час при достижении в помещении 28 градусов, на 2 часа при повышении до 29 и на 4 часа, если температура достигла 30 градусов, говорится в сообщении, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что работа при температуре воздуха более 32 градусов по показателям микроклимата относится к экстремальным. В России руководители будут проверять свои знания с помощью управленческого диктанта. Этот способ в этом году впервые опробовали на финалистах конкурса «Лидеры России. Команды» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках испытания нужно было в отведенное количество времени ответить на вопросы, проверяющие знания терминологии, продемонстрировать скорость принятия решений. Практика оказалась настолько успешной, что ее будут использовать не только выпускники конкурса. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
4: On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore.

Радіо 100. Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.